0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.
0: Слухай наших.
2: Сердце на куски.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.

Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.

сюда возвращаюсь я снова и снова. Над милым Полесьем рассвет, как тогда. Деревни и сквер, все мне кажется новым. Но бережно память хранит те года. Дети ушедшей войны, странники птицы, улетели давно от родных берегов. Встретились вновь, светлой земле поклониться, и тем, кто дарил

Я фотографии достану из альбома, и в детство босоногое взгляну. Уносят годы дальше нас от дома, но близок путь в родную сторону. Сюда возвращаюсь я снова и снова. Над милым Полесьем рассвет, как тогда. Деревня и сквер

0: первый поцелуй и детская слеза. Мне снился отчий дом и мамины глаза.
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Прыгнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротил.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 2.

Нас опять Одесса встретит как хозяев. Звезды Черноморья будут нам сиять. Славную Каховку, город Николаев, эти дни когда-нибудь мы

когда не станет горя и в помине, и к своим любимым мы придем опять. Вспомним, как на запад

0: Я родился здесь. Это место силы, тут моя семья.
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: домой.
1: Реклама.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33 313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
5: Пусть за шашлычок.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Это Белая Русь. Это наша страна. Я тобою горжусь. Ты такая одна. Это Белая Русь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.

0: Реклама.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

подкаст. Край озер и лесных покрывал у истоков чистейшей воды.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.
2: Реклама.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
5: Чего так напрягаемся?
6: Зачем тратить столько времени?
7: Зачем куда-то ехать?
8: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
9: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
10: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
9: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ты придержись. Ты придержись, девочка.
1: Радио Брест.
2: В тот день, когда кончилось

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
3: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: За шашлычок.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

сюда возвращаюсь я снова и снова. Над милым полесьем рассвет, как тогда. Деревня и сквер, все мне кажется новым. Но бережно память хранит те года. Дети ушедшей войны, странники, птицы улетели давно от родных берегов. Встретились вновь, светлой земле поклониться и тем, кто дарил

0: Я фотографии достану из альбома, и в детство босоногое взгляну. Уносят годы дальше нас от дома, но близок путь в родную сторону. Сюда возвращаюсь я снова и снова. Над милым Полесьем рассвет, как тогда. Деревня и сквер, все мне кажется новым.
1: Радио Брест, Брест, Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: запомнить.
1: Брест аудиогид. Поехали.
2: Наверняка у любопытных туристов вызовет настоящий интерес история знака «Нулевой километр», что расположен в Бресте. Его появление тесно связано с бурным разделом Речи Посполитой и последующими трудностями Российской империи. Получив на бумаге обширные территории, империя столкнулась с непроходимыми дорогами. Екатерина Великая, стремясь упорядочить хаос, издает указ. Нумерация дорог начинается от центров губернии, отмеченных специальными знаками. И вот в Бресте появляется один из таких знаков, предшественник нынешнего памятника. Этот скромный верстовой столбик, украшенный городским гербом и указывающий расстояние до других белорусских городов, является отправной точкой отсчета километража всей Брестской дорожной сети. Он словно хранит в себе эхо долгих дорог и истории путешественников, прошедших по этим трассам веками. В начале 90-х, в период масштабной реконструкции белорусских автодорог, старый знак уступил место новому, получившему современное название «Нулевой километр». Однако суть осталась прежней – герб, расстояние до других городов и золотистый круг с надписью на белорусском языке. Республика Беларусь – комитет по автомобильных дорогах. Место отлику – километражу автомобильных дорог. Несмотря на свою кажущуюся неприметность, этот памятник неизменно привлекает туристов. В любое время года здесь можно увидеть людей с интересом, изучающих историю, запечатленную в этом скромном, но значимом символе, и делающих памятные фотографии на фоне этого тихого свидетеля вековых дорог и исторических перемен.
1: Брест аудиогид. Поехали!

Полю бои у окопе солдатским, тихромом землю разрывая. Солдат молоджавый, обнявшийся с батиком, о плюсе своим разважая.

0: Есть волота у двух, не суть уже солдаты, что за край родный змагалися. И по тим дубам, про які казав тата, земелькою мати з'єдналися.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди. И тихо солдат ей сказал: вернусь, ты только жди. И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротил.

Уходили ребята в рассвет, обжигались пожаром войны во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.
2: Реклама.
3: Большая распродажа «Донфэн». Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер «Донфэн Виго» с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте «Донфэн.бай».
4: Зачем из дома вышли?
5: Не тратьте время!
6: Зачем эти сложности?
7: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
8: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета,

тобой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Залетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим.

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь, уходит.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: О товарищах, о товарищах, пой. Шли товарищи, шли.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником – Днем медицинских работников. Об этом сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Президент подчеркнул, что в Беларуси созданы широкие возможности для развития медицины. В стране строятся больницы, приобретаются современное оборудование, успешно внедряются передовые технологии диагностики и лечения. Но в основе вашей деятельности всегда остаются высокий профессионализм, ответственность и милосердие, отметил Александр Лукашенко. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл находится с визитом в Бресте. В День Собора Белорусских Святых, который в этом году отмечается 21 июня, Святейший Владыка возглавил Божественную Литургию в Свято-Воскресенском Соборе. Собор построен в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он является самым величественным храмом Брестской епархии, историко-культурной ценностью. От светских властей в праздничном богослужении принимает участие заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский, уполномоченный по делам религии и национальности Александр Румак, другие официальные лица.
0: Новости.
1: Заседание Молодежной палаты при парламентском собрании Союза Беларуси и России стало первым мероприятием в программе Международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», который стартовал накануне в Бресте. В повестку заседания Молодежной палаты был включен ряд вопросов. Одна из центральных тем – сохранение исторической памяти. Молодые парламентарии стремятся подавать пример своим сверстникам, в том числе в том, что важно помнить и чтить общее наследие. Форум «Великое наследие. Общее будущее» проходит в Бресте по 22 июня. Он приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Агрогородок Русино Барановичского района сегодня станет местом встречи тех, кто любит народную культуру, душевные песни и добрые традиции. С 12 до 15 часов на территории районного центра ремесел развернется настоящий праздник белорусского колорита. Гостей ждут выступления фольклорных коллективов и мастер-классы, театрализованная программа «Календарный соловей», выставка-ярмарка изделий народных мастеров, дегустация блюд белорусской кухни и множество интересных площадок для детей и взрослых. В выездном поединке 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу Брестская «Динамо» переиграла Витебске местную команду со счетом 2-1. Положение в группе лидеров таково. Первое – «Динамо» Минск, у него 26 очков. Второе – МЛ «Витебск», третье – «Ислач». Далее следует «Нёман» и «Торпедо Белас». Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%. А также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.

никогда не станет горя и в помине, и к своим любимым мы придем опять. Вспомним, как на запад шли по Украине, эти дни когда-нибудь мы будем.

0: Реклама.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.
2: Реклама.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТБанка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 3500 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйтесь. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
7: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
8: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

0: Реклама.
1: Плати щедро и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
7: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу
8: и объявляет распродажу экспозиции.
7: Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
9: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
10: Большая распродажа DomFan. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DomFan.by.
11: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
12: Телефон рекламной службы 20 35 45.

страна, я тобою горжусь, ты такая одна. Это белая Русь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Медицинских работников Брестской области и ветеранов здравоохранения поздравило с профессиональным праздником руководство области. Медицинское сообщество первого региона всегда отличалось высочайшим профессионализмом, верностью долгу и милосердием. Сегодня здравоохранение Брестской области активно развивается, внедряются передовые технологии, обновляется оборудование в городских и сельских учреждениях. Но главным звеном этой системы остаетесь вы, врачи, фельдшеры, медсестры, лаборанты и санитары, которые ежедневно совершают маленькие и большие подвиги ради спасения человеческих жизней, говорится в поздравлении. Особые слова признательности мы адресуем ветеранам отрасли, которые передают свой бесценный опыт и лучшие традиции отечественной медицины молодому поколению. Когда врач берет на себя ответственность не только за лечение пациентов, но и за воспитание молодых специалистов, профессия перестает быть просто работой. Она становится призванием. В этом убеждена заведующая кардиологическим отделением Брестской центральной городской больницы врач-кардиолог Инна Шульжик, одна из победительниц конкурса «Врач года Республики Беларусь». Через кардиологическое отделение ЦГБ в год проходит около 3000 человек, около 11% всех пациентов стационара больницы, 85-87% пациентов поступает экстренно. В отделении используются современные препараты. Из новых методов – КТ-ангиография ушка левого предсердия. Она позволяет убедиться в отсутствии тромбов перед проведением электроимпульсной терапии. Развивается МРТ-диагностика сердца. «Я счастлива, что выбрала медицину. Чувствует себя здесь нужной», – поделилась Инна Шульжик.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте прошел международный форум «Память без границ», посвященный 85-летию подвига советских пограничников. Организатором форума выступил Институт пограничной службы Республики Беларусь. Мероприятие стало масштабной международной дискуссионной площадкой, в котором приняли очное и заочное участие профессорско-преподавательский состав и курсанты учреждений высшего образования пограничного профиля государств-участников Содружества независимых государств. За первые сутки работы сайт «Зубра» на М1 посетили более 8500 человек. Напомню, теперь символ первого региона испускает пар один раз в час. На сайте zubr1region.by есть таймер, который в реальном времени отсчитывает минуты до следующего выдоха гиганта. Новости компании. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до минус 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском «Золотой мечтой». Подробности на goldifisdream.by по телефону плюс 375-29-232-44-44. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.

0: Радио Брест.
1: В батальоны мы носили солдаты, сестры.

и глаза ей туман застилал. Старый врач безнадежно молчал рядом с девочкой нежной, а сержант молодой безутешно сквозь слезы шептал: «Ты продержись, девочка,

0: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа». Это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.
2: Реклама.
3: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
4: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имкливо Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имкливо. Живи счастливо. Бомахшима.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и +375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Ограниченная партия. Домфэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов. И многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Домфэнбай. И по номеру А1-591-400.
2: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
3: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
2: Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелекомбай. Радуйте близких по поводу и без.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки. Общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
9: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
10: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ». Хорошая мебель для уютных домов.
11: Акция действует до полной реализации мебели. Подробно у продавцов-консультантов в месте продаж.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Да будет павшим всем живой наградой в родных полях весенней.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте в эти минуты встречают участников поезда памяти. В нынешнем году проект, инициированный Советом Республики Национального Собрания Беларуси и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, реализуется уже в пятый раз. К иностранным участникам сегодня присоединятся и белорусские сверстники. В Бресте они примут участие в памятных мероприятиях по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. В рамках акции сегодня также состоится диалоговая площадка «Поезд памяти» с участием председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Натальи Качановой. Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» свою первую остановку сделал в Бресте. Музей представляет собой первую в мире иммерсивную выставку, размещенную в передвижном составе, посвященную Великой Отечественной войне. Экспозиция выстроена от мирного времени до победы, включая оборону Брестской крепости и битву под Москвой. Последний вагон трофейный. Благодаря мультимедийным решениям посетители могут смотреть дополнительные материалы на тач-панелях, использовать VR-очки, видеть эффект движения поезда. Гид рассказывает личную историю персонажа, что создает глубокое погружение в события. В Бресте «Поезд Победы» можно посетить сегодня и завтра. Остановку организовали у Музея железнодорожной техники на проспекте Машерова.
0: Новости.
1: Последний мирный день июня 41-го воссоздадут сегодня в Бресте. В памятные дни полностью погрузиться в атмосферу последнего мирного дня улицы Советская. В программе творческие локации, выставки ретро-техники, экспозиции музеев, концерты, танцевальная программа и ретро-дворик. В 17 часов по улице Гоголя на Советскую торжественным маршем выйдет колонна реконструкторов в сопровождении уникальной ретро-техники. В 19 часов на ступенях Белтелекома музыкально-танцевальный вечер «Брест-предвоенный». Военная музыка над Бугом в исполнении Брестского областного концертного оркестра духовой эстрадной музыки. До 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 25 дней. В преддверии масштабного мероприятия Белта предлагает вспомнить самые яркие моменты. Так, во время 11-го международного фестиваля искусств сцену летнего амфитеатра украсила традиционная ватинанка. Автором сценографии стал известный театральный художник Зиновий Марголин. На гала-концерте торжественного открытия фестиваля выступили ансамбль «Песняры», Государственный академический ансамбль народного танца под управлением Игоря Моисеева «Звезды российской эстрады». Запомнился зрителям новый проект фестиваля «Гала-концерт «Балканские звезды» с участием артистов из Болгарии, Югославии, Македонии, Боснии и Герцеговины, Румынии. Новости компании. В царском золоте скидки до минус 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Память. Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
11: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 69 9 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: красоте.
1: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
6: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
7: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
8: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
7: Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
9: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерный 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. Пинск Древ. Хорошая мебель для уютных домов.
10: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте продолжается Международный форум союзного государства, приуроченный к 85-летию начала Великой Отечественной войны. В эти минуты начинается заседание секций. В них примут участие парламентские делегации стран-участниц, общественные деятели и международные эксперты, представители научного сообщества. Вечером состоится сессия парламентского собрания Союза Беларуси и России. Участники форума также присоединятся к открытию мемориальной зоны скорби в Брестской крепости. Пленарные заседание и подведение итогов Международного форума «Великое наследие. Общее будущее» пройдет завтра. На нем планируется принять заявление о геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941-45 годов. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» проходит третий международный исторический форум «Память без границ». В нем участвует более 100 представителей высших учебных заведений пограничного профиля Беларуси, России, Таджикистана и Кыргызстана, а также заочные военнослужащие КНР, передает Белта. Дискуссионная площадка развернулась на территории экспозиции «Музей войны. Территория мира». Рассматриваемые вопросы посвящены 85-летию подвига советских пограничников, боям на государственной границе в первые часы Великой Отечественной войны, а также новым фактам из истории пограничных войск. Участники форума «Память без границ» сегодня вечером присоединятся к традиционной акции «Боевой расчет».
0: Новости.
1: Более 400 участников военно-исторической реконструкции находятся в лагере, развернувшемся в Бресте. Там собрались реконструкторы из Беларуси, России, Японии, Латвии и Эстонии. Территория организована с разделением на зоны. Красноармейская часть и так называемая темная сторона. Комендант лагеря Евгений Войтковский отметил, что участниками соблюдаются традиции и правила, соответствующие историческому периоду. Он рассказал, что в реконструкции участвуют люди разных возрастов. Самому младшему участнику 5 лет, самому старшему 85. Самый старший приезжает из Воронежа ежегодно. Он не пропустил ни одной реконструкции, поделился Евгений Войтковский. Масштабная международная военно-патриотическая реконструкция начнется на территории Брестской крепости в 5 часов утра. Проход к месту проведения будет организован через Северные ворота, а также от главного входа «Звезда» по правой аллее мимо кафе «Цитадель». Точка для обзора – Кобринский вал. Из соображений безопасности и для общего комфорта зрителей просят находиться строго за ограждениями. Организаторы просят также воздержаться от поездки к Брестской крепости на личном автомобиле. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%. А также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.

Уверен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: Реклама.
1: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Imclive Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ-банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclive. Живи счастливо, бо магчыма.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомнение прочь уходит.

Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет, не успевает.

Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь уходит

сюда возвращаюсь я снова и снова. Над милым полесьем рассвет, как тогда. Деревня и сквер, все мне кажется новым. Но бережно память хранит те года. Дети ушедшей войны, странники птицы, улетели давно от родных берегов. Встретились вновь, светлой земле поклониться, и тем, кто дарил

Я фотографии достану из альбома, и в детство босоногое взгляну. Уносят годы

0: поцелуй и детская слеза. Мне снился отчий дом и мамины глаза.
1: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.
3: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
4: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Болью бои у окопе солдатским, тихромом землю разрывая. Солдат молоджавый, обнявшийся с батиком, о плёсе своим разважая.

0: Реклама.
1: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
6: Память. Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди. И тихо солдат ей сказал: вернусь, ты только жди. И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал, и в стихах воротился домой.

Ребята в рассвет обжигались пожаром войны во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Тысячи верующих присутствовали сегодня на божественной литургии в Свято-Воскресенском соборе Бреста, который возглавил патриарх Московский всея Руси Кирилл, передает Белта. Во время службы в том числе прозвучали молитвы о мире и в память о погибших от ран, голода, в плену и от других мучений в годы Великой Отечественной войны. Только на службе в храме присутствовали около 2000 прихожан. Кто не смог попасть внутрь, следил за происходящим по большим экранам, установленным перед собором. Это второй визит патриарха в Брест. По словам владыки, сюда он приезжает с особыми чувствами. Семейные воспоминания переплетаются с историей о событиях Великой Отечественной войны. Патриарх Кирилл подарил Свято-Воскресенскому собору Бреста икону «Величественный образ Христа Спасителя» для храмов Брестской епархии «Четверговое Евангелие». В Бресте идет активная фаза работы Международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». В залах облисполкома проходит обсуждение сразу по нескольким вопросам и направлениям. В центре внимания духовно-культурные основы победы, истории Великой Отечественной войны как консолидирующий фактор, неонацизм как угроза миропорядку. В числе экспертов – парламентарии союзного государства, ученые, политологи, духовенство.
0: Новости.
2: В день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа белорусские телеканалы предложат зрителям тематическое художественное и документальное кино, специальные выпуски собственных проектов. В память о тех, кто не смог увидеть победу своими глазами, завтра в 11:56 на всех теле- и радиоканалах Белтелерадиокомпании пройдет минута молчания. Для зрителей телеканала пройдет прямая трансляция второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». С 6 утра телеканал «Беларусь-2» предложит вниманию зрителей специальный выпуск утреннего информационно-развлекательного шоу «Включайся». В эфире ведущие расскажут о мероприятиях в Брестской крепости, старте поезда памяти 2026, показе под открытым небом фильма «Семь верст до рассвета», воссоздании событий последнего мирного дня на улице Советской, митинги реквиями и военно-исторической реконструкции обороны цитадели. И последнее. В ГАИ напомнили, что в связи с проведением мероприятий, приуроченных к началу Великой Отечественной войны, в Бресте будет перекрыта улица Гоголя. Временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин по нечетной стороне Гоголя на участке от Зубачева до Советской будет действовать сегодня с 17 до 18 часов. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Радио Брест. Брест.
1: О товарищах, о товарищах, пой. Шли товарищи, шли.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имкливо Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имкливо. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: фейками.
1: Сообразительная внучка решила отучить бабушку отвечать на звонки с незнакомых номеров. Записала свой голос на диктофон и установила пенсионерке необычный рингтон. Любой входящий звонок, которого не было в списке контактов, теперь начинался с предупреждения. «Осторожно, это мошенники, они хотят отнять твою квартиру». Говорят, подействовало. Что ж, в борьбе с аферистами все средства хороши. С вами Елена Дамиева и «Охота за фейками». Предупрежден, значит вооружен. Вообще-то всевозможные предупреждающие рингтоны было бы полезно установить не только пенсионерам. Вот вам реальный пример. 29-летний парень живет не на обитаемом острове, а в городских джунглях, где даже билборды на улице напоминают о мошеннических схемах. Но нет же. Пообщавшись с аферистами, бежит оформлять кредит для аннулирования несуществующих займов и отвозит деньги за границу. Мало того, верит, что ему надо получить положительную характеристику из комитета госконтроля. И ради этого соглашается поработать инкассатором Национального банка. Да, слова «курьер» и «дроппер» мошенники стараются не употреблять, чтобы не портить легенду. А молодой человек почему-то не стал спрашивать, с каких пор инкассаторы забирают конверты с деньгами у обычных граждан. И опять же, вывозят наличные из страны. Горькое осознание происходящего пришло лишь тогда, когда дело было сделано. Вот только ни следователю, ни самому себе парень так и не смог объяснить, в какой момент у здорового, здравомыслящего человека отключилась логика и способность задавать элементарные вопросы. На всякий случай запишите себе предупреждение. Клади трубку. Ты не агент 007. Нет никаких спецзаданий. Я уже не раз рассказывала о том, как современные целительницы волшебным образом избавляют граждан от родовых проклятий и лишних денег. Но в этом уголовном деле появился новый оборот. Итак, знакомая история. Мужчина ищет счастье, а находит объявление в интернете об эзотерических услугах. Расценки следующие. Диагностика по фотографии лица и ладоней – 50 рублей. Чудодейственная свеча – 150 рублей. Снятие, ну, очень сильной порчи – 10 тысяч долларов. Сумма, конечно, не маленькая, но ведунья вошла в положение, сделала скидку, порекомендовала избавиться от телефона и старого обручального кольца, а напоследок предсказала скорое появление женщины на горизонте его судьбы. И ведь не обманула. Несколько дней спустя на сайте знакомств

0: Писала прекрасная незнакомка. Целительница подтвердила: это твоя судьба, милок. Ты только с финансовыми проблемами помоги, парочку кредитов возьми, и будете вы жить долго и счастливо. Что, плохая кредитная история? Тогда продавай дом. И не сомневайся, хэппи-энд не за горами. В общем-то, для нашего героя все действительно закончилось благополучно. Когда родственники узнали о происходящем, они немедленно обратились в правоохранительные органы. Целительницу задержали и предъявили обвинение. А мужчина, кажется, понял, что есть вещи пострашнее порчи. Кому лишний билетик? Нет-нет. Это не в театр, хотя кое-какие элементы актерской игры в этой схеме имеются. Речь идет про авиабилеты. Разумеется, не из кассы. Но где вы видели, чтобы там такие смешные цены были? Это предложение прямиком из интернета от виртуального гражданина, который очень хотел рвануть в Таиланд, но житейские проблемы заставили его распаковать чемодан. Присылайте фото паспорта и деньги. Сейчас мы билет переоформим и немедленно вышлем. Счастливого полета! Честно говоря, это уже даже не схема, а простой расчет на дурака. Неважно, откуда предлагается вылет, и у российских, и у белорусских авиакомпаний строгое правило. Переоформлять билет на другого человека запрещено. Так что запомните, можно оторваться от земли, но не стоит при этом отрываться от реальности. С вами была Елена Дамиева. Берегите себя, поохотимся.
1: Охота за фейками.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Я родился здесь. Это место силы, тут моя семья.
1: Радио Брест.

На южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь

0: опять Одесса встретит как хозяев. Звезды Черноморья будут нам сиять. Славную Каховку, город Николаев, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.
1: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини головне.
2: У Бресті 16 годин. У студії Марія Дямчук. Добрий день. Сьогодні у випуску. У Білорусі укомплектованість урачами вище за 96%. У Брестській крепості сьогодні вибухне німецька бомба «Сатана». У Бресті буде повеличена транспортна робота автобусів і тролейбусів. Про гэта інше далі більш подробязно. Беларусь отзначает День медицинских работников. Дякуючи системной державной подтримке, медицинская галина краины постоянно развивается и удосканальвается. По водле известок Белстата, укомплектованность врачами в Украине выше за 96%. Значную роль отыграло размеркование молодых специалистов. Все лето колькость бюджетных мест выросла одразу на 760. Средняя наличенная заработная плата врачов-специалистов досягнула 3 753 рублей. У среднего медперсонала 2049 рублей. У минулым годе уведено у эксплуатацию 17 новых объектов аховы здоровья. У больницы поступили новые ангиографичные комплексы, компьютерные и магнитно-резонансные томографы.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Брест – город спортивный. Тому подтверждение – инфраструктура международного уровня. Гордостью нашего города является Брестский областной центр Олимпийского резерва по гребле, который соответствует всем мировым стандартам. В 2007 году город Брест, а вместе с ним и вся республика, обрели ультрасовременный и многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс. В то время новый гребной канал должен был стать основной базой для подготовки белорусских команд к предстоящей Олимпиаде в Пекине. А вот своим рождением непосредственно гребной канал обязан директору детско-юношеско-спортивной школы по гребным видам спорта Эдуарду Сименесу. Это ему в середине 80-х годов пришла в голову идея попросить речников при намывании песка из Муховца для строящегося микрорайона сделать это по конфигурации, предложенной спортсменами. Так появился на левом берегу реки вытянувшийся вдоль нее бассейн длиною более 2 километра и глубиной от 6 до 9 метров. Потом здесь появились судейская вышка, дорожки на водной глади, другие атрибуты того минимума, который дает возможность тренироваться и проводить соревнования регионального уровня. Но со временем этих благоустройств стало явно не хватать. Преимущества объекта по достоинству оценили спортсмены-гребцы всей республики. Удачное расположение по отношению к розе ветров, близость к центральной части города сделали канал популярным не только у местных спортсменов. Тренировочные сборы на Брестском гребном канале стали проводить национальная сборная по гребле. Впоследствии здесь пройдет и чемпионат Европы по академической гребле в 2009 году и чемпионат мира для спортсменов в 2010. Сегодня гребной канал представляет собой многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс с возможностью проводить тренировки круглогодично как спортсменов высшего спортивного звена, так и начинающих. Кроме того, по периметру гребного канала создана лыжероллерная трасса протяженностью в 5 километров. Кстати, для брещан эта дистанция стала хорошим местом для катания на велосипедах. Ну а сам гребной канал – излюбленным местом для отдыха и прогулок.
0: Брест аудиогид. Поехали!

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Бил прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле,

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Это Белая Русь, это наша страна. Я тобою горжусь, ты такая одна.
2: Это Белая Русь, это наша страна. Лучше место.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ты продержись. Ты продержись, девочка.
1: Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
7: Пусть за шашлычок.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
2: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.

смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
3: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Реклама.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета —

От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы в

всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь, уходит

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

сюда возвращаюсь я снова и снова. Над милым полесьем рассвет, как тогда. Деревни и сквер, все мне кажется новым. Но бережно память хранит те года. Дети ушедшей войны, странники-птицы, улетели давно от родных берегов. Встретились вновь, светлой земле поклониться, и тем, кто дарил

Я фотографии достану из альбома, и в детство босоногое взгляну. Уносит

снова возвращаюсь, я снова и снова. Над милым Полесьем рассвет, как тогда. Деревня и сквер, все

0: первый поцелуй и детская слеза. Мне снился отчий дом и мамины глаза.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Когда последние герои

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротил.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.

Ветер дует, развезло дороги, и на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.

выстрел прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

Это Беларусь, это наша страна. Я тобою горжусь, ты такая одна. Это Беларусь.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Край озер и лесных покрывал у истоков чистейшей воды.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Ты придержись. Ты придержись, девочка.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: В тот день, когда кончилась война,

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27,

0: Успенске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.
1: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

и нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротил

Помню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: страсть.
1: Брест!
0: Не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета —

Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим.

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь

всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш десант.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максимом, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

убил прямой наводкой. Точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 25 до 29. В Барановичах ночью 16-18, днем 25-27, в Пинске ночью 17-19, днем 27-29, в Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Реклама.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Рекламная служба в городе Барановичи.

смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: со мной ничего не случится.
1: Реклама.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-20-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: со мной ничего не случится.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: В батальон мы носили солдат и сестренку из

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Бресте и Пинске сегодня 27-29.

сюда возвращаюсь я снова и снова. Над милым полесьем рассвет, как тогда. Деревни и сквер, все мне кажется новым. Но бережно память хранит те года. Дети ушедшей войны, странники птицы, улетели давно от родных берегов. Встретились вновь, светлой земле поклониться, и тем, кто дарил

Я фотографии достану из альбома, и в детство босоногое взгляну. Уносят годы

Когда возвращаюсь я снова и снова, над милым Полесьем рассвет, как тогда. Деревня и сквер, все

0: первый поцелуй и детская слеза. Мне снился отчий дом и мамины глаза.
1: Радио Брест.

здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо

0: нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротил.
1: Радио, радио Брест, Брест, Брест.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Бресте и Пинске сегодня 27-29.

Бил прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле,

0: Вернусь домой.
1: Радио Брест.
2: Не поют деревья, не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он.

всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь уходит.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Бресте и Пинске сегодня 27-29.

смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: со мной ничего не случится.
1: Радио Брест.

сюда возвращаюсь я снова и снова. Над милым полесьем рассвет, как тогда. Деревни и сквер, все мне кажется новым. Но бережно память хранит те года. Дети ушедшей войны, странники, птицы, улетели давно от родных берегов. Встретились вновь светлой земле поклониться и тем, кто

Я фотографии достану из альбома, и в детство босоногое взгляну. Уносят годы

0: первый поцелуй и детская слеза. Мне снился отчий дом и мамины глаза.
1: Радио «Брест».